0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 19 минут. Удачного дня! Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 39 минут. Удачного дня. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 20 минут. Удачного дня!

you a

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
3: 469 лошадей.
2: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салам ассава.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 9 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 21 минута. Удачного дня. Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 43 минуты. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 94 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал-футбол-фест. Активности игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12.25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13.00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал-футбол-фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16.00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет Коммерсант, россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Правобережный Новый Город». Сегодня, 18 июля, в лучшем на свете городе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 19-21 градус.
1: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Скидки от 50%?
2: Кажется, у меня солнечный удар.
11: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Конничива.
6: Салам алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончили. На поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
7: О, и

0: Казахский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
2: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мечта!

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайт курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
7: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20%. В ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
8: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.
9: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, но вот так вот либидо-либидо, а в Лондоне уже открылся секс-коворкинг. Там можно и поработать, и уйти на небольшой...
4: И рыбку съесть, и, как говорится, присесть.
3: Это вот, знаешь, есть бьюти-коворкинги, быстренько сходил на педикюрчик, маникюрчик, а тут, пожалуйста, на другое. Можно даже, говорят, что люди вот приходят с коллегами, допустим, отдохнуть, диваны там есть разные, даже бар.
4: Обсудить рабочие
2: вопросы. Я надеюсь, эти диваны хоть протирают.
3: Там можно купить месячный абонемент, а можно годовой. Ну,
2: вы там как его не назовите, все равно это дом терпимости. Так и будет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
8: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
7: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
9: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Пилот FM. Реклама. Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
1: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
0: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
2: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
4: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
5: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Не оферта. Подробности у продавца.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
9: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
10: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
11: Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Кислота. Застройщик ООЗ «Астропарк».
1: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33.
4: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио. Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12.25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13.00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16.00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет «Коммерсант», россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тепло ли тебе, девица?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в Prime Service.
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Сегодня 18 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 19-21 градус.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
13: А действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: реклама.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20%. В ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
13: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etv.ru.
14: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
15: Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
16: Автоцентр «Восток» в Березовском.
17: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
18: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
17: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
19: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065. Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
3: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
2: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
4: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ за «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
2: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
11: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
12: Рассрочка 0%. До 2028 года.
13: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто.

0: без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в Июлявто на Металлургов 65.
1: Пора-пора, и мото-мото-мото.
2: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32, В, нулевой этаж. Ямото.ру.
3: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
4: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
5: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга. Достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. В минувшем июне в Свердловской области ускорилась инфляция до 6,9%. В целом по стране показатель ровно 6%, сообщили в Уральском управлении ЦБРФ. Главной причиной роста цен регулятор считает подорожание автотоплива, которое выросло в цене из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения. Также в регионе подорожали путешествия, особенно за рубеж, и сотовая связь. Есть продукты и товары, которые подешевели, например, яйца, молочные продукты и сыры из-за роста их производства, бытовая техника. Техника, телевизоры и электродрели подешевели из-за сдержанного спроса на эти товары, отмечает РБК. Новый участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени должны открыть в декабре текущего года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Путиным. Напомню, прошлым летом Владимир Путин и свердловский губернатор Денис Паслер официально открыли движение на участке трассы Казань-Екатеринбург. Это четырехполосный участок протяженностью более 275 километров с разрешенной скоростью до 110 километров в час, пишет РБК. В Свердловской области автомобилист скончался, стоя в трехчасовой очереди за бензином, пишет Е1, ссылаясь на нескольких очевидцев. Трагедия случилась днем в пятницу в поселке Заря под Алапаевском. Водитель Toyota RAV4 стоял у одной из колонок, как вдруг ее закрыли и огородили конусами. Вскоре к заправке приехала машина скорой помощи, но мужчину не спасли, сообщили очевидцы. Из-за трагедии очередь на АЗС стала еще больше. По словам местных жителей, в Алапаевске большая проблема с заправками. По сути, она одна на 70 тысяч населения. В поселке Верхняя Синичиха АЗС закрыли, в Махнево тоже. Топливо возят плохо, говорят очевидцы. Редакция Е1 обратилась за комментарием в пресс-службу СКР. Запустить программу утилизации машин старше 20 лет предложил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РУАД Алексей Подщеколдин. В организации обратили внимание на тенденцию старения автопарка в России. Если в 2015-м доля машин старше 10 лет составляла примерно половину от общего количества, то по итогам прошлого года уже 70%. Также глава РУАД предложил расширить функционал электронного паспорта автомобилей, в частности, включить документ «Полную историю жизненного цикла машины, включая информацию о цене при каждой перепродаже, пробег, сведения о ДТП и так далее», пишет «Комсомольская правда». Букмекеры назвали фаворитом матча за третье место на Мундиале 2026. Игра между сборными Франции и Англии состоится предстоящей ночью в 0 часов по московскому времени. Как сообщает Sport24, аналитики считают, что выиграет сборная Франции. Точный счет 1-1 называют самым вероятным исходом основного времени. Напомню, финал турнира состоится в воскресенье 19 июля в 22:00 по Москве. За победу в чемпионате мира 2026 будут сражаться футбольные сборные Испании и Аргентины. Официальный доллар 78.40, официальный евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Правобережный Новый Город». Сегодня, 18 июля, в лучшем на свете городе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 19-21 градус.
1: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Скидки от 50%?
2: Кажется, у меня солнечный удар.
11: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, Харри.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих.
14: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Начинается автомобильное ток-шоу «Техосмотр». Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем те машины, которые вообще никаких вам проблем не доставляли. В общем, хвастайтесь. Сегодня будем составлять такой рейтинг беспроблемных автомобилей. Вот ничего прям не ломалось. 237-104. У нас на связи Татьяна. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Рассказывайте, какая машина у вас была самая золотая?
2: Subaru Forester.
1: Опа, двушка?
2: 2.5 турбо.
1: Она прям новая была?
2: Ну, мы взяли ей было 3 года. Uh-huh. Отъездили на ней 11 лет, и вообще никаких проблем не было.
1: И сколько за 11 лет накатали, если не секрет?
2: 1200.
1: 200 тысяч без проблем на 2.5 турбовом моторе. Это подарок.
2: Да. Uh-huh.
1: Я вам скажу, и...
2: Это было только ведь бензин хороший, и все.
1: Ну, это понятно. Топливо вообще залог успеха. Расставались со слезами?
2: Плакала.
1: На что поменяла?
2: На Subaru Forester.
1: Сейчас тоже без проблем, я надеюсь?
2: Да.
1: Ну что ж, Татьяна, спасибо большое за то, что рассказала. Желаем тебе и дальше беспроблемной эксплуатации. Следующий звонок. Примем 237-104. У нас прямой эфир, друзья. Вы можете поделиться о том, какая машина у вас была, ну, самая прям надежная. Кто на связи у нас? Доброе утро. Ай, потише приемник.
3: Здравствуйте.
1: Да, привет, слушаем тебя.
3: Брал Mitsubishi Lancer 9. Брал его 3-годовалый. Uh-huh. Отъездил на нем... Блин, не соврать, лет 13, наверное, отъездил. Ну, брал праворуки, чистый японец брал. Вот.
1: Не цедию именно, а
3: нет,
1: седан.
3: Нет, да-да-да, именно седан. Проблем просто, вот просто никаких не было. Вот просто. Единственное, что продал из-за того, что захотелось посвежее машинку. Посвежее взял Opel Astra H-ку. Двигатель 1.8, горя хапнул. Просто горя хапнул. В итоге вернулся к Mitsubishi, но уже взял Outlander. Mm-hmm. Второй. Ну да, конечно, бензин кушает, но как бы вот сколько, 5 лет его держу. Тьфу, только расходники и все.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за то, что поделился. Удачи. И еще успеем даже один звонок сейчас принять. 237-104. Говорим сегодня о самых беспроблемных автомобилях, которые вообще у вас не ломались. Алло.
4: Добрый день.
1: Да, добрый. Слушаю тебя.
4: Брал Toyota RAV4 в 2017 году. Второй хозяин. Машина 2007 года. Накатал уже в районе 250 тысяч. За это время.
1: А он самый простенький RAV у тебя или что-то навороченный?
4: Нет, простой. 2-литровый. Угу. Механика.
1: О.
4: Идеально. Проблем нет.
1: Слушай,
4: расходники.
1: Конечно, вот так. С одной стороны смотришь, вот все это сейчас так, ну, архаично же, но на механике, двушка, со старым дизайном, ничего не щемит?
4: Нет, нет. Так как я езжу на рыбалку, в лес, нормально как бы выручает. Хорошо.
1: И вообще за это время ничего не изломалось? Вообще прям вот ничего не вкладывал?
4: Нет, вкладывал в плане подвеску поменял.
1: Ну, это понятно. Да.
4: Кардан, подшипник на вискомуфте менял 2 раза. Ну, такие. Ну. А так ни с двигателем, ничего, проблем не было.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое за статистику. Надеюсь, машина и дальше будет радовать. Еще один звонок тогда примем. 237-104. Мы сегодня говорим о тех машинах, которые у вас не ломались вообще. Ну прям золотая машина была, никаких проблем с ней не было, но расстаться пришлось. Алло. Доброе утро, кто там? Алло.
5: Доброе утро.
1: Да-да-да, привет, слушаем тебя.
5: В 2010 году брал... В 2013 году брал себе 10-го аккорда.
1: Uh-huh.
5: Вот уже езжу на нем 13 лет. Пробег 335 тысяч. За все время поломки были. Это 2 раза поменял катушки зажигания, которые стоят там по 2000. И вот зимой поменял радиатор. В целом никаких не было проблем. Аккорд 2.4.
1: Ну, по аккордам вообще, особенно старым, там такая статистика прям наиприятнейшая, я бы так сказал. Единственное, что меня лично убивало, это шумоизоляция до высоты этого автомобиля. А так, что, как бы ездит, и знаю машины, которые уже за 500 000 перевалили. Тайпесы конкретно. Вот. И могу сказать, что у меня даже была в свое время Honda Civic. В принципе, то же самое. Но вот и претензии практически такие же. Жесткая, шумная, но ездит и не ломается. Вот прям сносу нет, как говорится. Может быть, именно из-за вот этих жестких резинок она достаточно долго ходит. И если вот мы только что по Toyota говорили, там по резинкам даже, там по подвеске где-то работы приходилось чуть почаще делать. Вот здесь по минимуму вообще. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Мы продолжим сбор сведений с наших радиослушателей после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Техосмотр.
6: Реклама. Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Айвазовский? Подлинник?
11: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
10: Шедеврально.
11: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте. Карте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей. Услуги электрика, диагноста, ремонт ходовой части, ТО. Звони 382-1815. 8 марта 204-2. Сайт hitservice.ru.
13: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
17: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
18: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
19: Отправляемся в морской круиз.
20: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
18: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
20: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
21: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
22: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
23: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-флебологов, лечение без операций и малоинвазивные операции от дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
22: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
24: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
25: Недостаточно однажды стать победителем.
1: Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etb.ru.
4: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем, какие машины у вас были прям, ну, совсем без проблем. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и рассказать о том, какая машина, ну, прям не ломалась. Самая золотая такая. И в прямом эфире у нас сегодня делятся. Пока лидируют, конечно, японцы. На удивление... лидирует Subaru с Хондой. Ну, Honda-то понятно. С Subaru-ами вот это интересный факт. Вы можете дозвониться, свою статистику оставить по поводу того или иного автомобиля, поделиться этим в прямом эфире. Мы как бы составляем такой рейтинг неспроста, потому что хочется знать, ну, что и на вторичке посмотреть вообще. И вот, собственно, выясняем, какие машины самыми надежными считаются среди наших радиослушателей. Звонки ждем уже сейчас. Есть кто-то уже на связи. Доброе утро. Алло.
2: Доброе утро.
1: Да, слушаем вас.
2: Зовут Павел. У меня был Volkswagen Golf 2007 года. Пробег на нем был 260 тысяч километров. Проблем практически никаких не было. Ну, какие-то расходники менялись.
1: А он у тебя атмосферный был?
2: 1.4.
1: Угу. Нормально. Долго сейчас пришел не... для турбового мотора?
2: Нет, не турбового.
1: А обычный? Ну, то есть атмосферник 1.4?
2: Да.
1: Okay.
2: Сейчас ездил на Volkswagen Golf Plus 11 года, брал его 6 лет назад, пробег 50 тысяч был, сейчас 235. Ну, тоже таких проблем нету. Ну, все расходники меняются вовремя.
1: Но согласись, что вот этот транспорт, он не прощает каких-то мелочных, знаешь, таких, если с японцами, типа, да, ладно, потом по осени поменяю.
2: Тут... Нет, здесь нужно делать, если что-то сломалось, надо делать.
1: Ты не считал, сколько денег вообще вложил в эти машины? Я не беру текущие там какие-то расходы, ТОшки там и так далее, без поломок, если, вот, ну, просто так, для себя какую-то математику подбивал.
2: Ну, вот сейчас поменял все сайлентблоки, диски, что-то еще, ну, в районе там 50 тысяч рублей вышли за 5. Но это было самые большие вложения за 5 лет владения.
1: Ну, это
2: все остальное, ну... Ну, надо просто ухаживать за машиной, мне кажется, и тогда все будет хорошо.
1: Понял. Спасибо тебе большое за совет и рассказ. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104. Делимся сегодня, у кого какая машина была, ну, самая беспроблемная. Алло. Доброе утро.
3: Доброе утро. Хочу поделиться опытом. Cadillac SRX 3 литра.
1: Это старый SRX или в новой будке?
3: Это уже в новой будке, которая идет. 11-го года, жизнь свою начал в 12-м. 3 года катаюсь, ничего не ломается, на удивление.
1: А ты с каким пробегом его взял?
3: 150.
1: И...
3: сейчас у меня уже 201 тысяча.
1: Ну, то есть своих ты 50 накатал?
3: Да.
1: Слушай, и ни по рейкам, ни по муфтам никаких вопросов нет пока?
3: Нету никаких. Я только привода передние поменял, как бы, ну, в самом начале, когда купил. И все.
1: Ну,
3: больше вопросов не было.
1: Ни тяги, ничего пока еще не делал?
3: Нет.
1: Слушай, то есть вот ты когда брал эту машину с пробегом 150, тебя вообще отговаривали?
3: Конечно. Каждый отговаривал, кроме родственников, у кого еще тоже Escalade есть.
1: И что говорили? Какие аргументы?
3: Это же американец, это все дорого, это все ломается, все меняется же агрегаты. Не знаю, коробки перебирают, насколько я знаю. Все перебирается, все делается, как бы с этим особо проблем нет. С частями тоже. От Opel Antara подходит. То есть на Antara, по-моему, стоял тоже 3-литровый мотор. С него часть запчастей спокойно проходит. Вместо там 10 тысяч рублей за прокладку впускного коллектора отдал 2500. Ну, там встреча, чтобы поменять впускной коллектор приходит.
1: Я знаю, да. Слушай, ну, SRX действительно интересная, модная машина. Только единственное, там, навигашка так и не работает, да?
3: Не работает. Перепрошивают как-то, меняют, там, стоит в районе 30 тысяч. Но меня это особо и не интересует.
1: Зато экран выезжает из панели.
3: Туда-сюда. Да, вообще красота. Сначала все удивлялись.
1: Спасибо тебе большое за рассказ. Хорошей эксплуатации. И дальше еще успеем один звонок принять. 237-104. Мы сегодня подбиваем статистику. Какие машины нашим слушателям меньше всего проблем доставляли? Алло.
4: Александр, приветствую.
1: Да, привет. Слушаем тебя.
4: Слушай, у меня первая машина была Peugeot 406, но не то, что была, до сих пор есть. 1.8 мотор, двигатель EV7G, 16-клапанная.
1: Ну, это свой.
4: Она у меня прошла 2002 год. Она у меня прошла на данный момент 893 тысячи.
1: 406-й на пробеге 800 с лишним тысяч?
4: 893.
1: Вау.
4: У меня родные привода. Я поменял только на пыльник один правый и рейку один раз перебирал.
1: У меня вопрос к тебе. Ты сколько еще будешь на ней ездить? Ну так, для интереса просто.
4: Ну, мы сейчас решили поменять колечки, потому что и маслосъемные колпачки, потому что пробег большой. Вот. Ну, я думаю, еще 1300-то проеду.
1: Ну, то есть до ляма догонишь, там посмотрим.
4: Ну, да, да, да. Причем я таскаю на нем прицеп, так как коробка механика, квадрик вожу.
1: Нормально.
4: Вот, то есть машина очень живучая, и именно этот мотор 1.8, то есть атмосферник, 16-клапанный, здесь масло меняется, все делается. Ну, вот была бы новая, взял бы новую. Но такого нет, конечно, качества.
1: Слушай, а потом они же эту платформу куда-то в Иран отдавали, по-моему.
4: Да, но потом вот все замены, которые были по этим машинам, ну там просто такая ломучесть бешеная, что люди отказывались от Peugeot, и все кричали: «Peugeot, Peugeot, это вообще сыпется Франция». Ну вот живой пример. То есть даже ребята в сервисе, у которых я обслуживаюсь постоянно, то есть они говорят: наверное, скоро повесим фотографию и будем всем показывать. То есть если человек обслуживает машину постоянно, вовремя, и вкладывает в нее, как говорится, в нужное время, и не тянет ничего, то есть масло каждые 10 тысяч там, пыльте как положено, то вот живой пример, 893. Причем я ее не просто там во дворе катаю или по городу, то есть она эксплуатируется на всю катушку. То есть это и квадрики, перевозка прицепов, то есть и все остальное, вот.
1: Ну что ж, спасибо тебе, это действительно хороший рекорд, благодарю за статистику, которую привел нам в эфире. Друзья, мы прервемся ненадолго, а разговор о том, какие у вас самые беспроблемные тачки были, продолжим через несколько минут.
0: Техосмотр.
5: Реклама.

0: район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
1: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
0: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
2: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОАЭ «За СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
0: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
0: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
2: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
2: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
8: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
9: Рассрочка 0% до 2028 года.
10: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел. И любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
2: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
13: Круто!
14: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
15: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
16: Пора-пора, Емота, мото-мото.
14: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
15: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
2: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
17: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире «Радио Пилот». И мы сегодня разговариваем о тех машинах, которые вообще у вас не ломались. То есть прям, ну, золотая тачка. У многих, кстати, с большими пробегами автомобили до сих пор под собой. Люди по 10-11 лет владеют одним и тем же автомобилем. 237-104. Вы можете в прямом эфире поделиться своей статистикой. Кто на связи у нас? Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Да, слушаю вас.
2: Держал Toyota Mark 2 Blitz, полный привод, 13 лет.
1: Слушай, ну
2: 2003 года выпуска.
1: Это же огонь тачка, просто.
2: Проблем вообще не знал.
1: Тяжеловато, конечно, но сколько эмоций, прям особенно зимой вообще.
2: Да-да-да. Как умеешь, так и рули, никаких ошейников.
1: Ну-ну-ну. Слушай, а что продал-то? Ну, можно же было точить
2: ее
1: дальше.
2: Блин, уже было ей 22 года.
1: Да
2: уже
1: пофиг.
2: Все, ржаветь начала жестко.
1: А ты прям в этом году продал?
2: Нет, вот в ноябре.
1: 24-го, ну. Слушай, ну ржавеет. Ну, блин, металл есть металл, его же можно поменять.
2: Ну, можно, ну, надоело, если честно, она уже.
1: А сейчас что у тебя?
2: Honda Jade, резко.
1: Вау, ничего себе. Где ты, все с аукциона забираешь?
2: Ну, нет, уже в России брал. Но с маленьким пробегом. Все пробил как бы.
1: Слушай, вот та морковка, которая у тебя была, во-первых, версия необычная, на полном приводе их не так много.
2: Да, еще и универсал.
1: Да-да-да-да-да. Не смотрел там Mark X какой-нибудь следующего поколения?
2: Ну, это уже не то пальто, как я понял.
1: А почему?
2: Ну, не знаю, как бы их уже там даже на Востоке, я на Востоке часто бываю, даже уже как бы, ну, Toyota Crown, на него денег не хватает. Значит.
1: Понятно. Ну, мы тебя тогда благодарим за статистику. Хорошего тебе дня. И пусть машина твоя сейчас радует. Следующий звонок примем. 237-104. Какая машина у вас была такая, которая, ну, прям совсем не ломалась? Алло.
3: Доброе утро.
1: Доброе. Слушаем тебя.
3: Руслан, меня зовут. Самая такая зачетная машина была. Fiat Ducato 244. Продала его почти 800 было по разъезду.
1: Работяга вообще.
3: Вообще.
1: Слушай, а ты его по работе прям использовал?
3: Я, да, работал на нем за перевозки везде, куда надо было, то ездил, не заморачивался.
1: Ну вот коммерческий транспорт у итальянцев и французов был прям на высоте. Вот не спорю вообще, тут как бы есть статистика, мы просто смотрели по Дукатикам, по Мастерам у Рено. Многие нахваливали в свое время Мерседесы, спринтеры. Вот, а потом как бы уже начали смотреть, ну что попроще, что называется. У тебя дизель был?
3: У меня дизель, да.
1: Угу. И вообще никаких работ с ним не производил за 800 тысяч.
3: Ну, подвеску-то я ушатал, то есть поставил загруженный.
1: Ну, понятно, он в нагрузке. А он у тебя с пассажирами был или чисто грузовой?
3: Нет, чисто грузовой, скажем, металлический.
1: Прикольно. Ни кузов, ничего гнить не начинали.
3: Краска облупливается по порогам, но она не ржавеет, он же этот пункованный кузов.
1: Слушай, а ты вот с владельцами «Газели» вообще на эту тему как-то разговаривал? Типа, смотрите, ребят, я переплатил, но зато без проблем.
3: Да, конечно, я с «Газели» начинал. Через полтора года от греха подальше продал.

0: кузове универсал с двигателем 1,4 литра.
1: Именно универсал, это... не румстер?
0: Нет, универсал. Uh-huh. Достаточно редкий автомобиль, но я на нем проехал 120 тысяч, при этом я был третьим хозяином у этого автомобиля и брал его в пробеге 100+. То есть я его, когда продавал, там было 250, что ли. За все это время, сколько я им владел, я только поменял, наверное, стойки стабилизатора. И все, больше ничего.
1: Даже амортизаторы не трогал, да?
0: Вообще не трогал, нет.
1: Ну а что ты в него запихивал, раз это универсал?
0: Тогда на тот момент у меня только-только появился ребенок, и там принципиально важно было, чтобы коляска входила без складывания.
1: Целиком разложенная?
0: Да.
1: Это что за коляска такая?
0: Ну, у которой ручка так подворачивается, и, собственно говоря, и все.
1: Прям с люлькой вот так вот просто запихивал машину?
0: Да, просто взял, так запихнул и поехали.
1: Она катается там в багажнике у тебя? Не, ну я обычно складывал, ты, конечно, прости, но я не настолько экстремален, но это интересно. Спасибо тебе большое за рассказ. И после небольшого перерыва мы еще успеем вернуться в студию, чтобы принять несколько звонков. Говорим сегодня о тех машинах, которые вам верой и правдой отслужили, ни разу вообще не ломали.
2: Техосмотр.
3: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр, друзья. У нас на связи есть следующий радиослушатель, с которым мы обсудим машину, которая у него служила без проблем. Алло.
2: Да, доброго дня всем.
1: Ну, рассказывай.
2: Хотел
1: давай.
2: Хотел рассказать про автомобиль Hyundai Accent. Угу. Мы делаем в течение 7 лет, то есть с 8 по 15 год.
1: А тагазовский или корейский?
2: Так точно, тагазовский. Угу. Несмотря на то, что пришлось поменять коробку, которая стоила на тот момент 400 тысяч рублей. Ну, это с завода, но мне так предложили официалы под замену. Я ее починил дешевле, конечно, но без проблем ни машины я не видел. После этого уже больше десятка разных машин держал. И чтобы совсем не ломалось, не было. И коробку я, оказывается, сам виноват. Сломал прицеп, прицепил к этому акценту большой.
1: Тяжеловат был, да?
2: Ага.
1: Слушай, но вот акценты в свое время прям очень славились. Очень. И так же, как, допустим, сонаты очкастые. Помнишь эти 2.7-то?
2: Да.
1: Вот это старое поколение машин, которые прям корейцам сделали весь рейтинг. На этих машинах корейцы реально заработали себе репутацию именно беспроблемного транспорта.
2: Вот куда они делись, интересно.
1: Ну, как куда? Ну, ты же понимаешь, что все двинулось вперед. Вы пришли маркетологи, сказали, как бы, ребята, а что мы запчасти не

0: продаем. А как мы будем зарабатывать? Вот, собственно, и началось. Там потом после этого было много интересных вещей. Там потом появились... Это знаешь, как люди, которые владеют сейчас ГИЦом, такие типа, а куда делся ГИЦ? А чего вместо него Солярис начали продавать? Ну, потому что надо было продавать, потому что надо было зарабатывать. Вот и все.
1: Ну, да, ты прав. Хотя акцента, вот я 250 на нем отписал после вместе с этой заменой коробки, неважно. И товарищу отдал его. Он его только на 500 продал. Ну, потому что гнить уже начал.
0: Ну, понятно, да, уже возраст.
1: Вообще без забот.
0: Полмиллиона, да. Спасибо тебе большое за статистику. Удачи, да. Следующий звонок принимаем. Еще успеем с одним из наших слушателей поговорить. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Да, слушаем тебя.
2: Евгений меня зовут.
0: Давай, Женя, излагай, какая тачка была самая крутая у тебя без поломок.
2: Она единственная, это Datsun Ondo.
0: Чуть потише. Datsun Ondo? Я правильно понимаю?
2: Да.
0: Слушай, ну так, а это же, ну как бы, ну, Гранта.
2: Да нет, далеко не Гранта. Вот, значит, в первый год эксплуатации сколы появились в плане того, что на дверях, да что ногами поотбивали. Но оцинковка дело свое делает, ни одного рыжика еще нету. Оцинковку видно, но никакой ржавчины. Вот, хотя я его эксплуатирую и на охоту езжу. У меня друг первый раз вообще увидел. В похоту выехали, он говорит, зачем не убрал себе. Вот, в общей сложности, вот за 7 лет, что получается, накатал я 160. Вот, но машина эксплуатируется просто в экстремальных условиях. И вот недавно только привода развалились, пришлось поменять.
0: Но у нее изначально был такой демократичный ценник, что, знаешь, можно было комплект приводов на 10 лет вперед купить.
2: Ну, так как бы недорогой, если честно сказать, по сравнению с другими, что там потом, конечно.
0: Понятно. Ну что, спасибо тебе большое за статистику. Господа, теперь давайте подытожим то, что нам сегодня накидали. Очень много накидали японских вариантов, но это понятно. Было ожидаемо, что будут хвалить японский автопром. Кстати, Toyota не в фаворе. В фаворе была Honda. Ну и плюс вспоминали старых корейцев, французов даже вспомнили. Залог вот успеха в данном случае, без проблемности, у многих был один. Надо вовремя все делать, надо вовремя обслуживать. Это понятно. Но просто как бы вот владеть автомобилем беспроблемно, это понятно, его содержать, вовремя все делать и тому подобные вещи. Но изначально надо делать выбор в пользу того, что проще. Вот то, что нам сегодня перечисляли, это в основном очень простые машины. Ну, не было такого, что прям, ну, вот кроме там марка полноприводного, не было чего-то такого суперсложного. И без лишней электроники, без лишних каких-то систем, не супермощные и так далее. То есть есть машины достаточно простые, и здесь по пути упрощения, пойдя, вы для себя минимизируете какой-то проблемные лишние траты, проблемные заезды в сервисы и так далее. Вот это на самом деле 100% совет. Вот если вы смотрите машину с пробегом, бояться пробегов после 150 тысяч не стоит, если эта машина простая. Если в ней нет ничего сложного. Конечно, там атмосферники, механика и отсутствие лишней электроники, это залог успеха. Я хотел поблагодарить тех, кто поделился с нами сегодня своей информацией и статистикой. Спасибо вам, но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
3: Техосмотр.
4: Реклама.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
8: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
9: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
10: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
3: Застройщик ООО СЗ «Астропарк».
4: Уральский кофейный фестиваль.
10: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
4: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
11: Ого, а что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
15: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
17: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
19: Помогите! Тону!
20: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
21: Спасибо, дружище!
22: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
23: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
24: Главная семейная цель. Ценности, любовь, взаимопонимание, доверие.
25: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
26: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
27: Застройщик ОЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радио Пилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о головном освещении на автомобилях. Первое правило, о котором мало кто знает, лампочки в фарах следует менять парами. Во-первых, раз померла одна, второй тоже осталось недолго. Во-вторых, старая лампа почти всегда светит хуже аналогичной новой, нарушая картину светораспределения. Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описание и каталоги. В общем, советуем выбирать продукцию солидных компаний. Срок службы галогеновых ламп, например, со стандартным световым потоком, ну, примерно 600 часов. Он во многом зависит, конечно, от напряжения. Оптимальное для долгой работы 13,2. При подборе и замене ламп, например, с галогеновых на светодиодные, необходимо обязательно консультироваться с профессионалами, занимающимися автосветом. Часто конструкция фар не предусматривает таких замен, но существуют светодиоды, способные вписываться в штатные фары. Только разбираться самому в этих нюансах для большинства владельцев просто некогда. И уж тем более подобные манипуляции выглядят рисково и зачастую даже бесполезно с ксеноном. В данном вопросе надо ориентироваться на технический регламент, требования завода и, конечно, требования закона. Стоит еще отметить, о чем забывают при подобных манипуляциях. Например, светодиодные лампы не имеют такой температуры и тепла при работе, и поэтому часто фары потеют или просто перемерзают. В любом случае, менять лучше на то, что установлено, или очень досконально подбирать и пробовать все с профессионалами, разбирающимися в тонкостях и нюансах.
2: Информация на правах рекламы.

0: автосвет.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Техосмотр.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. Московский регион снова под атакой БПЛА. Есть пострадавшие 26 человек, сообщил сегодня губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, 2 человека пострадали в Ногинске, еще 24 ранены на территории склада в Электростали. Часть пострадавших в тяжелом состоянии, пишет Москва-24. Ликвидируют последствия 40 бригад скорой помощи, 12 бригад центра медицины катастроф, а также сотрудники МЧС, полиции, аварийных служб, представители муниципалитетов. По данным Воробьева, за ночь силы ПВО сбили над Московской областью 48 беспилотников. Всего за ночь силы ПВО России перехватили 379 дронов над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Двое конгрессменов-демократов в США выступили против новой версии законопроекта об антироссийских санкциях. В представленном накануне документе предусмотрены санкции против президента Путина и высшего руководства страны, а также бизнеса и сотрудничающих с российской оборонкой иностранных компаний. Также должны вводиться пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоносителей, пишет РБК. Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Байер призвали других членов Палаты представителей США заблокировать законопроект, называя его предлогом для получения президентом Трампом права вводить пошлины без одобрения Конгресса и дальнейшей эскалации глобальной торговой войны, пишет РБК. О новом разгуле стихии предупредили свердловчан синоптики и спасатели. На Свердловскую область вновь обрушатся ливни и грозы. Дожди в южной половине региона продлятся с сегодняшнего дня и почти до понедельника. Вновь есть вероятность дождевых паводков в поймах рек южных районов области, отметил метеоролог Алексей Пулин. В Уралгидромете также отметили, что в Екатеринбурге ожидаются дожди и грозы с сегодняшнего дня, а также завтра. Температура днем составит 22 градуса, по ночам 16. В понедельник, 20 июля, потеплеет до плюс 26, но опять возможен кратковременный дождь. Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. Выдры в зоопарке Екатеринбурга сделали прогноз на финал чемпионата мира по футболу. В вольере установили 2 кормушки с лакомством. Над левой кормушкой повесили флаг Аргентины, над правой флаг Испании. Какую кормушку выберут Лили и Роза, та страна и одержит победу. Обе выдры выбрали кормушку под испанским флагом. 3 порции лакомства были съедены мгновенно. В зоопарке Екатеринбурга предполагают, что финал чемпионата мира завершится победой Испании со счетом 3-0. Напомню, финал состоится завтра в 10 вечера по московскому времени. Официальный доллар 78.40. Официальный евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, 19 июля, воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дожди, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: «Черри», «ЛГ», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О, и про

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
5: 469 лошадей.
4: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжоро.
6: Привет,
7: Хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Тону!
1: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Чего? А что это у вас тут происходит?
1: Мы построили катапульту.
2: Но она не работает.
1: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксонмобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
12: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
11: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
17: Застройщик ОАЗ Правобережной Сити. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
18: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
19: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
20: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
19: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
21: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
22: Артем, давай купим машину.
23: Какую машину? Стиральную?
22: Нет, импортную.
23: Китайскую, что ли?
22: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
23: Да где ты ее сейчас найдешь?
22: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
24: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
25: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
9: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
17: Рассрочка 0% до 2028 года.
18: Реклама ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
19: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
20: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
21: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
22: Не искали. А выбирать приехали в Автобан Березовский.
21: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
22: О,

0: гости, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: рыбку съесть и, как говорится, присесть.
1: Это вот, знаешь, есть бьюти-коворкинги, быстренько сходил на педикюрчик, маникюрчик, а тут, пожалуйста, на другое. Можно даже, говорят, что люди вот приходят с коллегами, допустим, отдохнуть, диваны там есть разные, даже бар.
0: Обсудить рабочие
2: вопросы.
0: Я
2: надеюсь, эти диваны хоть протирают.
1: Там можно купить месячный абонемент, а можно годовой.
2: Вы там как его не назовите, все равно это дом терпимости. Так и будет.
3: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
4: «Катапульта» на бис.
5: Реклама спонсора.
4: Информация на правах рекламы.
6: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
7: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
6: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 3808686.
8: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
5: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
7: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз!
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
7: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» Теннет в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спиши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
5: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-ekb.ru.
7: Дневной драйв на радиопилот.

0: 103.4 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Из-за наводнения сегодня закрыли трассу на севере Урала. Облгаи ограничило движение на 76-м километре региональной автодороги Серов-Североуральск-Ивдель в Североуральском районе. Проезжая часть на этом участке затоплена. Альтернативных путей объезда нет, отмечают в госавтоинспекции. Дорожные службы выставляют на трассе временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. А снятие ограничений будет объявлено дополнительно, пишет «Новый день». Происшествием с обрушением потолка в детсаду Свердловского города Камышлов заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Центральный аппарат ведомства. Александр Бастрыкин поручил руководителю Свердловского ведомства Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования ЧП. Ранее ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она отмечала в своем телеграм-канале, что руководство садика пыталось замять инцидент. Детей из помещения даже не эвакуировали, сотрудники сами спешно убирали обломки, пишет «Комсомольская правда». Уральские металлурги сегодня отмечают профессиональный праздник. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов отрасли за опыт и школу мастерства, молодых специалистов за энергию, за свежие идеи, за готовность учиться и расти, пишет издание «Новый день». И отмечают, что для многих городов региона металлургия – это градообразующая деятельность, в их числе Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск и другие города. Во многих семьях сложились династии металлургов. На Урале производят почти 100% всего российского титана, более трети катодной меди, отмечает агентство ТАСС. Школьник из московского СИЗО набрал на ЕГЭ более 300 баллов по 4 предметам. После освобождения он намерен поступить в ВУЗ и стать юристом, чтобы помогать другим оступившимся. Сам 17-летний юноша был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой, и пошел на риск. Он был уверен в том, что за преступление грозит лишь административное наказание. Сейчас юноша говорит, что даже рад, что попал в СИЗО, потому что стал учиться и многое понял. Также он заявил, что больше не хочет подводить свою маму, пишет сегодня Е1. Самый полезный продукт северной кухни – это морские водоросли, рассказал Ленте.ру бренд-шеф мурманского ресторана арктической кухни в конгресс-отеле «Меридиан» Максим Галецкий. По его словам, водоросли содержат йод, калий, магний, железо, а также витамины А, С, К и витамины группы В. Также в этом продукте есть пищевые волокна и особые полисахариды, которые надолго обеспечивают чувство сытости и помогают пищеварению. Специалист добавил, что водоросли содержат мало калорий и обладают насыщенным вкусом. Благодаря этому в блюдо с ними можно класть поменьше соли и добавок, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, 19 июля, воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дожди, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Скидки от 50%?
2: Кажется, у меня солнечный удар.
11: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На Радио Пилот.
2: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автомобильная столица Урала» «Автоцентр Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «Га», «Комода», «Джейку», «Лада».
3: Информация на правах рекламы.
4: «Автоцентр Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
5: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
4: «Автоцентр Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
0: Нон-стоп.
6: Полчаса музыки.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 300 85 85.

0: так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
1: Отправляемся в морской круиз.
2: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
2: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
2: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
8: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыбин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
9: Пора-пора. Мото-мото-мото.
10: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
11: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
12: Уральский кофейный фестиваль.
13: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
12: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
14: 0+.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
2: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
3: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
4: Музыкальный нон-стоп.
5: Полчаса без рекламы.
4: Только музыка.
5: На Радио Пилот.
6: Да, вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65».
7: Информация на правах рекламы.
8: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
4: Полчаса только музыка.
5: Без рекламы.
4: Музыкальный нон-стоп.
5: На Радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Выпускники школ, не согласные с результатами пересдач ЕГЭ, могут подать апелляцию, и это не отразится на их шансах поступить в вузы. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны. Музаев также отметил, что за всю историю проведения экзаменов не было ситуации, когда апелляция была рассмотрена с опозданием, и это повлияло на поступление абитуриентов, пишет агентство ТАСС. В минувшем июне в Свердловской области ускорилась инфляция до 6,9%. В целом по стране показатель ровно 6%, сообщили в Уральском управлении ЦБРФ. Главной причиной роста цен регулятор считает подорожание автотоплива, которое выросло в цене из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения. Также в регионе подорожали путешествия, особенно за рубеж, и сотовая связь. Есть продукты и товары, которые подешевели, например, яйца, молочные продукты и сыры из-за роста их производства, бытовая техника, телевизоры и электродрели подешевели из-за сдержанного спроса на эти товары, отмечает РБК. Сегодня, 18 июля, на детской железной дороге в Екатеринбурге развернута площадка фестиваля «Город здоровья» на территории парка Маяковского. Там можно пройти ряд медицинских обследований, в частности, флюорографию, маммографию, онкоскрининг, экспресс-тест на ВИЧ, измерить внутриглазное давление. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке не только врачи, но и ИИ-ассистент, который за несколько секунд определит больше 17 показателей здоровья. Всем, кто хочет пройти медобследование, советуют иметь при себе паспорт, полис, ОМС и СНИЛС. Между тем, в парке Маяковского сегодня проходит и фестиваль футбольной культуры «Урал Футбол Фест». Там уже работают активности, игровые и фотозоны. Игроки футбольного «Урала» общаются с поклонниками команды. В 2 часа дня начнется большая автограф-сессия. Футбольной знаменитостью, приглашенной на фестиваль, в этом году стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В 18:20 состоится награждение лучших игроков турниров. В 19:00 начнется концерт хедлайнера «Вано». Вход на фестиваль свободный. Между тем, букмекеры назвали фаворита матча за третье место на Мундиале 2026. Игра между сборными Франции и Англии состоится предстоящей ночью в 0 часов по московскому времени. Как сообщает Спорт24, аналитики считают, что выиграет сборная Франции. Они называют точный счет 1-1 самым вероятным исходом основного времени. Напомню, финал турнира состоится в воскресенье 19 июля в 22:00 по Москве. За победу в чемпионате мира 2026 завтра будут сражаться сборные Испании и Аргентины. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.

0: Великолетие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, 19 июля, воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дожди, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: рекламу.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
2: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСА «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций и кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
4: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
5: О,

0: 11, А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
7: Границы Европы и Азии.
8: Лучше майонез. Уральский рок.
9: Три десятки. Такси нашего города.
10: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-edb.ru.
8: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Атмосфера просто космос.
11: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
10: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
11: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
12: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
0: Жилой дом «Футурист» в 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
2: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
6: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
11: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
12: Рассрочка 0%. До 2028 года.
13: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФРС 214. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Редин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
6: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
8: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
10: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
11: Круто!
12: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
13: Спидбайком от Ямото ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
14: Пора, Ямото, мото.
12: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались.

0: Довольны?
1: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чоппера. Это в Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емото.ру.
2: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.

0: музыки твое греческое настроение.
1: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
4: Свет

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ФГРН 116-965-81-15-330.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Дневной драйв на радио пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ вглубь России. Направленные обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю Генсека Ванессе Фризье. Об этом сообщила российский омбудсмен. Она отметила, что будет собирать все факты преступлений Киева и направлять в международные инстанции, чтобы привлечь внимание мирового сообщества. Напомню, этой ночью ВСУ атаковали склады компании Wildberries, подмосковные электростали, а также готовые Тамбовской области. В Подмосковье на складе пострадали 24 человека. В Тамбовской области 7 человек погибли и, по последним данным, пострадали более 40. Две жительницы Крыма задержаны и отправлены под арест за работу на спецслужбу Украины. Одна участвовала в подрыве машины военного в Севастополе в 2024 году. Вторая собирала информацию об инфраструктуре ТЭК и военных объектах, сообщили в ФСБ России. На задержанных завели уголовные дела по статье «Госизмена». В ФСБ отмечают, что спецслужбы Украины продолжают активно искать в интернет-пространстве, в соцсетях и иностранных мессенджерах потенциальных исполнителей преступлений против безопасности России. Все люди, давшие согласие на оказание содействия ВСУ, будут установлены и привлечены к ответственности, обещают сотрудники спецслужб, пишет агентство ТАСС. В очереди на заправку в поселке Заря под Алапаевском сегодня скопилось больше 150 машин. Водители занимали очередь с ночи. Утром уже была километровая пробка, но бензин появился на АЗС примерно к 10 утра. До этого топлива не было. Ожидание заправки составляет около 3 часов, пишет И1, ссылаясь на автомобилистов. Они отмечают, что по этой дороге это последняя заправка, потом 200 километров безнадежности. На весь район 70 тысяч человек. Это одна работающая АЗС, отмечают местные жители. Накануне на этой заправке мужчина скончался в очереди за топливом. Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ИАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». Между тем, из-за дождей в Екатеринбурге сдвинули сроки открытия кортов для падел-тенниса на площади 5-го года. Их должны были открыть в середине июля, но в итоге работы только начинаются. На площади установлены раздевалки, туалет и клиентская зона. На монтаж самих кортов нужно около 10 дней. Об этом сообщил директор парка Маяковского и куратор проекта «Лето на площади» Павел Зубакин. Поиграть в падел можно будет по предварительной записи. По аналогии с зимним катком, часть сеансов в будни – сделают бесплатными. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, 19 июля, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дожди, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: Пилот ФМ.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Скидки от 50%?
2: Кажется, у меня солнечный удар.
11: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
6: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
4: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ «За СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
8: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
9: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
12: Отправляемся в морской круиз!
13: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
11: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
13: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
14: 0+.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
5: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
6: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
1: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
0: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
1: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19. А не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
11: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
12: О,

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
4: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, но вот так вот либидо-либидо, а в Лондоне уже открылся секс-коворкинг. Там можно и поработать, и уйти на небольшой...
4: И рыбку съесть, и, как говорится, присесть.
3: Это вот, знаешь, есть бьюти-коворкинги, быстренько сходил на педикюрчик-маникюрчик, а тут, пожалуйста, на другое. Можно даже, говорят, что люди вот приходят с коллегами, допустим, отдохнуть, диваны там есть разные, даже бар.
5: Обсудить рабочие вопросы. Я надеюсь, эти диваны хоть протирают.
3: Тогда можно купить месячный абонемент, а можно годовой. Ну,
5: вы там как его не назовите, все равно это дом терпимости. Так и будет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
8: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
7: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
10: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен. Через 200 метров место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин Квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин Квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
3: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
4: Дорогая, едем на тест-драйв в «Регинос».
5: Акция от дилерского центра «Регинос» на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле «Хавейл», «Чанган» или «Танк» и получи скидку 15% в термальный комплекс «Юга». Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе «Юга» с «Регинос».

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
10: Уральский кофейный фестиваль.
11: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
10: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
12: 0+. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
14: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
15: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления.

0: регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
1: Выбирайте Парацельс. Заходите на mc-paracels.ru.
0: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
1: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а отдых какой-то.
1: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
3: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
4: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
1: Дневной драйв на радио Пилот. Love is the strangest thing. Just

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Вода пока не уходит с территории Свердловской области. В регионе остаются подтопленными более 2100 приусадебных участков, более 430 жилых домов. Самая тяжелая ситуация с паводком в Ирбите и окрестностях. Об этом доложил накануне полпреду президента на Урале Артем Ужоги, первый замначальника МЧС области Валерий Казаков. Накануне волонтеры и полпредства привезли жителям Ирбита и Ирбитского района более 15 тонн питьевой воды, так как из-за наводнения привычные источники могут быть загрязнены. В Ирбитском районе действует 6 пунктов временного размещения, один пункт в Камышлове. В них живут 93 человека, в том числе 32 ребенка, пишет «Российская газета». Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года установят еще 128 новых остановочных комплексов. Но уже известны случаи, когда утром подрядчик установит остановку, вечером на ней разбивают стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Визе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда». Комиссия не может взять на баланс такую остановку. Подрядчик тоже ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отмечают в мэрии. Уральские металлурги сегодня отмечают профессиональный праздник. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов отрасли за опыт и школу мастерства, молодых специалистов за энергию, за свежие идеи, за готовность учиться и расти, пишет издание «Новый день». И отмечают, что для многих городов региона металлургия – это градообразующая деятельность, в их числе Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск и другие города. Во многих семьях сложились династии металлургов. На Урале производят почти 100% всего российского титана, более трети катодной меди, отмечает агентство ТАСС. В России могут вернуть 5-летнюю гарантию на новостройки. Предложение направил в правительство депутат Госдумы Дмитрий Гусев из партии «Справедливая Россия». В пояснительной записке говорится, что ранее гарантийный срок для объектов долевки был снижен с 5 лет до 3, но дом – это сложный объект, а не товар с коротким сроком ответственности. Покупка квартиры – главное вложение для большинства российских семей. Проект предлагает 5-летнюю гарантию на новостройки и такой же срок на технологическое и инженерное оборудование, включая насосные станции, система отопления, вентиляции, электроснабжения и лифты, пишет РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев впервые высказался о своем сходстве с аргентинским форвардом Лионелем Месси, сообщает Мэш. В интервью телеграм-канала он сказал так: «Правда, есть у меня определенный поворот головы, когда мы действительно с ним похожи. Но это классно, это легендарный футболист», цитирует Лазарева, Москва-24. Певец добавил, что с удовольствием встретился бы с Месси лично, если бы представилась такая возможность, но пока ее не было. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт SkillPro60.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, 19 июля, воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дожди, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах?
2: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец. Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
1: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
0: Шедеврально.
1: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Артём, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали!
10: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
11: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
13: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
14: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
6: Черри, Белджи, Теннет в автобан на любой цвет и бюджет.
7: О, и

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Автоцентр. Восток в Березовском.
12: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
13: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
12: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
14: Атмосфера просто космос.
15: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
14: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
15: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
16: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Планета ФМ.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Свет, свет.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Затор. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.

0: Ярмарке твое греческое настроение.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый вечер. В подмосковной «Электростали» в больнице скончался один пострадавший в результате удара дрона по складам компании «Wildberries». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По уточненным данным, в общей сложности в результате ночной атаки ВСУ в Подмосковье пострадали 37 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии, 5 в удовлетворительном, 23 человека в состоянии средней степени тяжести. Напомню, второй склад компании «Wildberries» был атакован в городе Котовске, Тамбовской области. Там 7 человек погибли, 25 пострадали, пишет газета.ру. 3000 жителей города Арамиль сегодня остались без питьевой воды. Ее нет с 6 утра в 11 многоквартирных домах города. Также водоснабжение ограничено в детском саду. Причиной стала серьезная коммунальная авария на сетях водоснабжения. На место выезжал Сысерский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Надзорное ведомство проводит проверку, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Прокуратура держит ситуацию на контроле. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры. Последствия аварии устраняют специалисты АО «Водоканал». В Ирбите из-за наводнений режим ЧС отменили мотофестиваль. Его планировали провести в будущие выходные с 24 по 26 июля на поляне бывшего пионерского лагеря «Малиновка» в деревне Симаново. Как сообщили организаторы, большая вода добралась до поляны, где были запланированы сцена, парковка мотоциклов и палаточный лагерь. Кроме паводка, причиной отмены фестиваля стали и проблемы с топливом в регионе. Сейчас мы считаем понесенные убытки, ждем спада воды, чтобы оценить масштабы разрушений и спланировать восстановительные работы, цитирует агентство ИАН представителей «Байкслета». Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября текущего года. Об этом сообщило местное издание «Дан», ссылаясь на источник. Издание отметило, что планы властей Черногории вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. Напомню, на данный момент российские граждане могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, 19 июля, воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дожди, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Скидки от 50%?
2: Кажется, у меня солнечный удар.
11: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Бонжур.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
1: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
0: Высокие потолки до 3 метров.
1: Система очистки воздуха и воды.
0: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Маршрут перестроен. Через 200 метров место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам.
9: Вы прибыли в точку «Витамин Квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
10: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин Квартал» на Титула. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385 85. Мечта.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
3: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
4: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Полек. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Фрики, твое греческое настроение.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. В подмосковной Электростали в больнице скончался один пострадавший в результате удара дрона по складам компании «Wildberries». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По уточненным данным, в общей сложности в результате ночной атаки ВСУ в Подмосковье пострадали 37 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии, 5 в удовлетворительном, 23 человека в состоянии средней степени тяжести. Напомню, второй склад компании «Wildberries» был такой вот в городе Котовске, Тамбовской области. Там 7 человек погибли, 25 пострадали, пишет газета.ру. 3000 жителей города Арамиль сегодня остались без питьевой воды. Ее нет с 6 утра в 11 многоквартирных домах города. Также водоснабжение ограничено в детском саду. Причиной стала серьезная коммунальная авария на сетях водоснабжения. На место выезжал Сысерский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Надзорное ведомство проводит проверку, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Прокуратура держит ситуацию на контроле. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры. Последствия аварии устраняют специалисты АО «Водоканал». В Ирбите из-за наводнений режим ЧС отменили мотофестиваль. Его планировали провести в будущие выходные с 24 по 26 июля на поляне бывшего пионерского лагеря «Малиновка» в деревне Симаново. Как сообщили организаторы, большая вода добралась до поляны, где были запланированы сцена, парковка мотоциклов и палаточный лагерь. Кроме паводка, причиной отмены фестиваля стали и проблемы с топливом в регионе. Сейчас мы считаем понесенные убытки, ждем спада воды, чтобы оценить масштабы разрушений и спланировать восстановительные работы, цитирует агентство ИАН представителей «Байкслета». Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября текущего года. Об этом сообщило местное издание «Дан», ссылаясь на источник. Издание отметило, что планы властей Черногории вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. Напомню, на данный момент российские граждане могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, 19 июля, воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дожди, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Thank you.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно на сегодня «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжо.
9: Привет,
10: салют. Привет.
11: Радио. 104,10 FM.

0: Арт-продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
4: Артём, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
5: УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском.
2: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
7: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
2: Автоцентр «Восток». Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 3808686.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый вечер. Семьи погибших в результате атаки ВСУ работников компании «Wildberries» получат от нее 2 миллиона рублей. Пострадавшим в тяжелом состоянии компания выплатит по 1 000 000 рублей. Об этом сообщила глава объединенной компании «Wildberries» и РУС Татьяна Ким. Напомню, в «Электростали» в Подмосковье на складе компании погиб один человек, более 20 пострадали. В городе Котовске Тамбовской области погибли 7 работников «Wildberries». Пострадали около 40 человек, в том числе есть в тяжелом состоянии. Также компания «Wildberries» прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после атаки ВСУ на логистические комплексы, заявила Татьяна Ким, пишет агентство ТАСС. Каменск-Уральский сегодня накрыл ливень с градом. Улицы города превратились в реки, пишут местные жители в соцсетях и выкладывают видео затопленных машин во дворах и фактически плывущих автомобилей по дорогам, пишет Ядин. Также местные жители плавают по улицам на сабвордах и даже на резиновых лодках. Для людей, чьи дома стали непригодны для жизни, открыли пункты временного размещения. Об этом сообщил глава города Алексей Герасимов. Основной штаб – санаторий-профилакторий «Каменская здравница». Главный врач Александр Карпов говорит, что людей готовы принять прямо сейчас. Там есть кровати, горячая еда и врачи, пишет Ядин. Между тем, 3000 жителей города Арамиль сегодня остались без питьевой воды. Ее нет с 6 утра в 11 многоквартирных домах города. Причиной стала серьезная коммунальная авария на сетях водоснабжения. На место выезжал Сысерский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Надзорное ведомство проводит проверку. Последствия аварии устраняют специалисты АО «Водоканал», пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 600 000 долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание Variety. Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. Variety отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Предстоящей ночью на Мундиале 2026 пройдет матч за 3-е место. Игра между командами Франции и Англии начнется в 0 часов по московскому времени на стадионе в Майами в США. Как отмечает агентство ТАСС, в матче за бронзу будут сражаться сборные, которые считались фаворитами своих полуфинальных поединков. Также предстоящий матч станет финальной точкой 14-летней эпохи Дидье Дешама во главе национальной команды Франции. Игра за 3-е место станет для него 182-й в качестве наставника команды. Это абсолютный рекорд. Букмекеры прочат победу Франции, пишет «Спорт-24». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, 19 июля, воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дожди, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Скидки от 50%?
2: Кажется, у меня солнечный удар.
11: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжор.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Гамот. 104.4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».

0: слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Начинается автомобильное ток-шоу «Техосмотр». Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем те машины, которые вообще никаких вам проблем не доставляли. В общем, хвастайтесь. Сегодня будем составлять такой рейтинг беспроблемных автомобилей. Вот ничего прям не ломалось. 237-104 у нас на связи. Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Рассказывайте, какая машина у вас была самая золотая?
3: Subaru Forester.
2: Опа, двушка?
3: 2.5 турбо.
2: Она прям новая была?
3: Ну, мы взяли ей было 3 года. Отъездили на ней 11 лет, и вообще никаких проблем не было.
2: И сколько за 11 лет накатали, если не секрет?
3: 1200.
2: 200 тысяч без проблем на 2.5 турбовом моторе. Это подарок.
3: Да.
2: Я вам скажу, и...
3: Это было только ли бензин хороший, и все.
2: Ну, это понятно. Топливо вообще залог успеха. Расставались со слезами?
3: Плакала.
2: На что поменяла?
3: На Subaru Forester.
2: Сейчас тоже без проблем, я надеюсь?
3: Да.
2: Ну что ж, Татьяна, спасибо большое за то, что рассказала. Желаем тебе и дальше беспроблемной эксплуатации. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир, друзья. Вы можете поделиться о том, какая машина у вас была, ну, самая прям надежная. Кто на связи у нас? Доброе утро. Ай, потише приемник.
4: Здравствуйте.
2: Да, привет, слушаем тебя.
4: Брал Mitsubishi Lancer 9. Брал его 3-годовалый. Отъездил на нем... Блин, не соврать, лет 13, наверное, отъездил. Но брал праворуки, чистый японец брал. Вот.
2: Не Цедию именно, а
4: нет,
2: седан.
4: Нет, да-да-да, именно седан. Проблем просто вот просто никаких не было. Вот просто. Единственное, что продал из-за того, что захотелось посвежее машинку. Посвежее взял Opel Astra Ашку. Двигатель 1.8, горя хапнул. Просто горя хапнул. В итоге вернулся к Mitsubishi, но уже взял Outlander. Второй. Ну да, конечно, бензин кушает, но как бы вот сколько я, 5 лет его держу. Только расходники и все.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за то, что поделился. Удачи. И еще успеем даже один звонок сейчас принять. 237-104. Говорим сегодня о самых беспроблемных автомобилях, которые вообще у вас не ломались. Алло.
5: Добрый день.
2: Да, добрый. Слушаю тебя.
5: Брал Toyota RAV4 в 2017 году. Второй хозяин. Машина 2007 года. Накатал уже в районе 250 тысяч. За это время.
2: А он самый простенький RAV у тебя или что-то навороченный?
5: Нет, простой. 2-литровый. Угу. Механика.
2: О.
5: Идеально. Проблем нет.
2: Слушай, расходники. Конечно, вот с одной стороны смотришь, вот все это сейчас так, ну, архаично же, но на механике, двушка, со старым дизайном, ничего не щемит?
5: Нет, нет. Так как я езжу на рыбалку, в лес, нормально как бы выручает. Хорошо.
2: И вообще за это время ничего не изломалось? Вообще прям вот ничего не вкладывал?
5: Нет, вкладывал в плане подвеску поменял.
2: Ну, это понятно.
5: Кардан, подшипник на вискомуфте менял 2 раза. Вот такие. Ну. А так ни с двигателем, ничего, проблем не было.
2: Ну что ж, спасибо тебе большое за статистику. Надеюсь, машина и дальше будет радовать. Еще один звонок тогда примем. 237-104. Мы сегодня говорим о тех машинах, которые у вас не ломались вообще. Ну прям золотая машина была, никаких проблем с ней не было, но расстаться пришлось. Алло. Доброе утро, кто там? Алло.
6: Александр, доброе утро.
2: Да-да-да, привет, слушаем тебя.
6: В 2010 году брал... В 2013 году брал себе 10-го аккорда.
2: Угу.
6: Вот уже езжу на нем 13 лет. Пробег 335 тысяч. За все время поломки были. Это 2 раза поменял катушки зажигания, которые стоили там по 2000. И вот зимой поменял радиатор. В целом никаких не было проблем. Аккорд 2.4.
2: Ну, по аккордам вообще, особенно старым, там такая статистика прям наиприятнейшая, я бы так сказал. Единственное, что меня лично убивало, это шумоизоляция да высота этого автомобиля. А так, что, как бы ездит, и знаю машины, которые уже за 500 000 перевалили. Тайпесы конкретно. Вот. И могу сказать, что у меня даже была в свое время Honda Civic. В принципе, то же самое. Но вот и претензии практически такие же. Жесткая, шумная, но ездит и не ломается. Вот прям сносу нет, как говорится. Может быть, именно из-за вот этих жестких резинок она достаточно долго ходит. И если вот мы только что по Тойоте говорили, там по резинкам даже, там по подвеске где-то работы приходилось чуть почаще делать. Вот здесь по минимуму вообще. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Мы продолжим сбор сведений с наших радиослушателей после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Техосмотр.
7: Реклама.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан импорт на Селькоровской. Поехали.
10: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Автоцентр. Восток в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем, какие машины у вас были прям, ну, совсем без проблем. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и рассказать о том, какая машина, ну, прям не ломалась. Самая золотая такая. И в прямом эфире у нас сегодня делятся. Пока лидируют, конечно, японцы. На удивление... лидирует Subaru с Хондой. Ну, Honda-то понятно. С Subaru-ми вот это интересный факт. Вы можете дозвониться, свою статистику оставить по поводу того или иного автомобиля, поделиться этим в прямом эфире. Мы как бы составляем такой рейтинг неспроста, потому что хочется знать, ну, что и на вторичке посмотреть вообще. И вот, собственно, выясняем, какие машины самыми надежными считаются среди наших радиослушателей. Звонки ждем уже сейчас. Есть кто-то уже на связи. Доброе утро. Алло.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаем вас.
3: Зовут Павел. У меня был Volkswagen Golf 2007 года. Пробег на нем был 260 тысяч километров. Проблем практически никаких не было. Ну, какие-то расходники менялись.
2: А он у тебя атмосферный был?
3: 1.4.
2: Угу. Нормально. Долго сейчас пришел не... для турбового мотора?
3: Нет, не турбового.
2: А обычный, ну, то есть атмосферник 1.4?
3: Да.
2: Okay.
3: Сейчас ездил на Volkswagen Golf Plus 11 года, брал его 6 лет назад, пробег 50 тысяч был, сейчас 235. Ну, тоже таких проблем нету. Ну, все расходники меняются вовремя.
2: Ну, согласись, что вот этот транспорт, он не прощает каких-то мелочных, знаешь, таких, если с японцами, типа, да, ладно, потом по осени поменяю.
3: Тут... Нет, здесь нужно делать, если что-то сломалось, надо делать.
2: Ты не считал, сколько денег вообще вложил в эти машины? Я не беру текущие там какие-то расходы, ТОшки там и так далее, без поломок, если, вот, ну, просто так, для себя какую-то математику подбивал.
3: Ну, вот сейчас поменялся сайлентблоки, диски, что-то еще, ну, в районе там 50 тысяч рублей вышли за 5. Но это было самые большие вложения за 5 лет вложения.
2: Ну, это все неплохо. Остальное,
3: ну, надо просто ухаживать за машиной, мне кажется, и тогда все будет хорошо.
2: Понял. Спасибо тебе большое за совет и рассказ. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104. Делимся сегодня, у кого какая машина была, ну, самая беспроблемная. Алло. Доброе утро.
4: Доброе утро. Хочу поделиться опытом. Cadillac SRX 3 литра.
2: Это старый SRX или в новой будке?
4: Это уже в новой будке, которая идет. 11-го года, жизнь свою начал в 12-м. 3 года катаюсь, ничего не ломается, на удивление.
2: А ты с каким пробегом его взял?
4: 150.
2: И...
4: сейчас у меня уже 201 тысяча.
2: Ну, то есть своих ты 50 накатал?
4: Да.
2: Слушай, и ни по рейкам, ни по муфтам никаких вопросов нет пока?
4: Нету никаких. Я только привода передние поменял, как бы, ну, в самом начале, когда купил. И все.
2: Ну.
4: Больше вопросов не было.
2: Ни тяги, ничего пока еще не делал?
4: Нет.
2: Слушай, то есть вот ты когда брал эту машину с пробегом 150, тебя вообще отговаривали?
4: Конечно. Каждый отговаривал, кроме родственников, у кого еще тоже Escalade есть.
2: И что говорили? Какие аргументы?
4: Это же американец, это все дорого, это все ломается, меняется же агрегаты. Не знаю, коробки перебирают, насколько я знаю. Все перебирается, все делается, как-то с этим особо проблем нет. С общестями тоже. От Opel Antara подходит. То есть на Antara, по-моему, стоял тоже 3-литровый мотор. С него часть запчастей спокойно проходит. Вместо там 10 тысяч рублей за прокладку впускного коллектора отдал 2500. Ну, там встреча, чтобы поменять пустой коллектор приходит.
2: Я знаю, да. Слушай, ну, SRX действительно интересная, модная машина. Только единственное, там, навигашка так и не работает, да?
4: Не работает. Перепрошивают как-то, меняют, там, стоит в районе 30 тысяч. Но меня это особо и не интересует.
2: Зато экран выезжает из-за панели. Туда-сюда,
4: туда-сюда. Да, вообще красота. Сначала все удивлялись.
2: Спасибо тебе большое за рассказ. Хорошей эксплуатации. И дальше еще успеем один звонок принять. 237-104. Мы сегодня подбиваем статистику. Какие машины нашим слушателям меньше всего проблем доставляли? Алло.
5: Александр, приветствую.
2: Да, привет, слушаем тебя.
5: Слушай, у меня первая машина была Peugeot 406, ну, не то, что была, до сих пор есть. 1.8 мотор, угу. Двигатель EV7G, 16-клапанная.
2: Ну, это свой.
5: Она у меня прошла 2002 год, она у меня прошла на данный момент 893 тысячи.
2: 406 на пробеге 800 с лишним тысяч?
5: 893.
2: Вау!
5: У меня родные привода, я поменял только на... Пыльник один правый и рейку один раз перебирал.
2: У меня вопрос к тебе, а ты сколько еще будешь на ней ездить? Ну так, для интереса просто.
5: Ну мы сейчас решили поменять колечки, потому что и маслосъемные колпачки, потому что пробег большой. Вот, ну я думаю еще 1300-то проеду.
2: Ну то есть до ляма догонишь, там посмотрим.
5: Ну да, да, да. Причем я таскаю на нем прицеп, так как коробка механика, квадрик вожу.
2: Нормально.
5: Вот, то есть машина очень живучая, и именно этот мотор 1.8, то есть атмосферник, 16-клапанный, здесь масло меняется, все делается. Ну, вот была бы новая, взял бы новую. Но такого нет, конечно, качества.
2: Слушай, а потом они же эту платформу куда-то в Иран отдавали, по-моему?
5: Да, но потом вот все замены, которые были по этим машинам, ну, там просто такая ломучесть бешеная, что люди отказывались от Peugeot, если кричали «Peugeot, Peugeot», это вообще сыпется Франция. Ну, вот живой пример. То есть даже ребята в сервисе, у которых я обслуживаюсь постоянно, то есть они говорят, наверное, скоро повесим фотографию и будем всем показывать. То есть если человек обслуживает машину постоянно, вовремя, и вкладывает в нее, как говорится, в нужное время, и не тянет ничего, то есть масло каждые 10 тысяч там, пыльцы как положено, то вот. Вот живой пример, 893. Причем я ее не просто там во дворе катаю или по городу, то есть она эксплуатируется на всю катушку. То есть это и квадрики, перевозка прицепов, то есть и все остальное. Вот.
2: Ну что ж, спасибо тебе. Это действительно хороший рекорд. Благодарю за статистику, которую привел нам в эфире. Друзья, мы прервемся ненадолго, а разговор о том, какие у вас самые беспроблемные тачки были, продолжим через несколько минут.
1: Техосмотр.
6: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире «Радио Пилоты». Мы сегодня разговариваем о тех машинах, которые вообще у вас не ломались. То есть прям, ну, золотая тачка. У многих, кстати, с большими пробегами автомобили до сих пор под собой. Люди по 10-11 лет владеют одним и тем же автомобилем. 237-104. Вы можете в прямом эфире поделиться своей статистикой. Кто на связи у нас? Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Да, слушаю вас.
3: Держал Toyota Mark II Blitz, полный привод, 13 лет.
2: Слушай, ну
3: 2003 года выпуска.
2: Это же огонь тачка, просто.
3: Проблем вообще не знал.
2: Тяжеловато, конечно, но сколько эмоций, прям особенно зимой вообще.
3: Да-да-да. Как умеешь, так и рули, никаких ошейников.
2: Ну-ну-ну. Слушай, а что продал-то? Ну, можно же было точить
3: ее
2: дальше.
3: Блин, уже было ей 22 года. Да уже пофиг. Все, ржаветь начала жестко.
2: А ты прям в этом году продал?
3: Нет, вот в ноябре.
2: 24-го, ну. А, слушай, ну ржавеет. Ну, блин, металл есть металл, его же можно поменять.
3: Ну, можно, ну, да и надоело, если честно, она уже.
2: А сейчас что у тебя?
3: Honda Jade, резко.
2: Вау, ничего себе. Где ты, все с аукциона забираешь?
3: Ну, нет, уже в России брал. Но с маленьким пробегом. Все пробил как бы.
2: Слушай, вот та морковка, которая у тебя была, во-первых, версия необычная, на полном приводе их не так много.
3: Да, еще и универсал.
2: Да-да-да-да-да. Не смотрел там Mark X какой-нибудь следующего поколения?
3: Ну, это уже не то пальто, как я понял.
2: А почему?
3: Ну, не знаю, как бы их уже там даже на Востоке, я на Востоке часто бываю, даже уже как бы, ну, Toyota Crown, на него денег не хватает.
2: Понятно. Ну, мы тебя тогда благодарим за статистику. Хорошего тебе дня. И пусть машина твоя сейчас радует. Следующий звонок примем. 237-104. Какая машина у вас была такая, которая, ну, прям совсем не ломалась? Алло.
4: Доброе утро.
2: Доброе. Слушаем тебя.
4: Руслан, меня зовут. Самая такая зачетная машина была. Fiat Ducato 244. Продала его почти 800 было пробегу.
2: Работяга вообще.
4: Вообще.
2: Слушай, а ты его по работе прям использовал?
4: Я, да, работал на нем за перевозки везде, вообще, куда надо было, проездил, не заморачивался.
2: Ну вот коммерческий транспорт у итальянцев и французов был прям на высоте. Вот не спорю вообще, тут как бы есть статистика, мы просто смотрели по Дукатикам, по Мастерам у Рено. Многие нахваливали в свое время Мерседесы, спринтеры. Вот, а потом как бы уже начали смотреть, ну что попроще, что называется. У тебя дизель был?
4: У меня дизель, да.
2: Угу. И вообще никаких работ с ним не производил за 800 тысяч.
4: Ну, подвеску-то я ушатал, то есть поставил загруженный.
2: Ну, понятно, он в нагрузке. Проблем. А он у тебя с пассажирами был или чисто грузовой?
4: Нет, чисто грузовой, скажем, металлический.
2: Прикольно. Ни кузов, ничего гнить не начинали.
4: Краска облупливается по порогам, но она не ржавеет, он же это
2: полковник. Слушай, а ты вот с владельцами «Газели» вообще на эту тему как-то разговаривал? Типа, смотрите, ребят, я переплатил, но зато без проблем.
4: Да, конечно, я с «Газели» начинал. Через полтора года от греха подальше продал.
2: Понятно. И ребята что, такие, типа, богатеи, на «Дукатах» ездят?
4: Ну да, цена, то есть полтора-два раза больше за тот же год, но комфорт и надежность.
2: Ясненько. Спасибо тебе большое. По коммерческому транспорту у нас еще пока никто не выступал, кроме тебя. Удачного дня. Следующий звонок успеваем принять. 237-104. Говорим сегодня о той статистике, которая у наших слушателей есть. Какая машина была самой беспроблемной? Алло.
5: Привет.
2: Привет.
5: У меня достаточно много было автомобилей. Сейчас уже по счету 10-й автомобиль. Но самый, наверное, беспроблемный, вот прям с теплой душой вспоминаю, это была Шкода Фабия. В кузове универсал с двигателем 1,4 литра.
2: Именно универсал, это... не румстер?
5: Нет, универсал. Достаточно редкий автомобиль, но я на нем проехал 120 тысяч, при этом я был третьим хозяином у этого автомобиля и брал его в пробеге 100+. То есть я его когда продавал, там было 250, что ли. За все это время, сколько я им владел, я только поменял, наверное, стойки стабилизатора. И все. Больше ничего.
2: Даже амортизаторы не трогал, да?
5: Вообще не трогал. Нет.
2: Ну, а что ты в него запихивал, раз это универсал?
5: Тогда на тот момент у меня только-только появился ребенок, и там принципиально важно было, чтобы коляска входила без складывания.
2: Целиком разложены?
5: Да.
2: Это что за коляска такая?
5: Ну, у которой ручка так подворачивается, и, собственно говоря, и все.
2: Прям с люлькой вот так вот просто запихивал машину?
5: Да, просто взял, так запихнул и поехали.
2: Она катается там в багажнике у тебя? Не, ну я обычно складывал, ты, конечно, прости, но я не настолько экстремален, но это интересно. Спасибо тебе большое за рассказ. И после небольшого перерыва мы еще успеем вернуться в студию, чтобы принять несколько звонков. Говорим сегодня о тех машинах, которые вам верой и правдой отслужили, ни разу вообще не ломались.
1: Техосмотр.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
8: Слушайте, но вот так вот либидо-либидо, а в Лондоне уже открылся секс-коворкинг. Там можно и поработать, и уйти на небольшой...
9: Рыбку съесть, и, как говорится, присесть.
8: Это вот, знаешь, есть бьюти-коворкинг, быстренько сходил на педикюрчик, маникюрчик, а тут, пожалуйста, на другое. Можно даже, говорят, что люди вот приходят с коллегами, допустим, отдохнуть, диваны там есть разные, даже бар.
2: Обсудить рабочие вопросы. Я надеюсь, эти диваны хоть протирают.
8: Тогда можно купить месячный абонемент, а можно годовой. Ну,
2: вы там как его не назовите, все равно это дом терпимости. Так и будет.
7: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
10: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 3808686.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
0: Продолжается субботний техосмотр, друзья. У нас на связи есть следующий радиослушатель, с которым мы обсудим машину, которая у него служила без проблем. Алло.
2: Да, доброго дня всем.
0: Ну, рассказывай.
2: Хотел
0: давай.
2: Хотел рассказать про автомобиль Hyundai Accent. Угу. Мы делаем в течение 7 лет, то есть с 8 по 15 год.
0: Тагазовский или корейский?
2: Так точно, тагазовский. Угу. Несмотря на то, что пришлось поменять коробку, которая стоила на тот момент 400 тысяч рублей. Ну, это с завода, но мне так предложили официалы под замену. Я ее починил дешевле, конечно, но без проблем ни машины.

0: На этих машинах корейцы реально заработали себе репутацию именно беспроблемного транспорта.
1: Вот куда они делись, интересно.
0: Ну, как куда? Ну, ты же понимаешь, что все двинулось вперед. Вы пришли маркетологи, сказали, как бы, ребята, а что мы запчасти не продаем? А как мы будем зарабатывать? Вот, собственно, и началось. Там потом после этого было много интересных вещей. Там потом появились... Это знаешь, как люди, которые владеют сейчас ГИЦом, такие типа, а куда делся ГИЦ? А что вместо него Солярис начали продавать? Ну, потому что надо было продавать, потому что надо было зарабатывать. Вот и все.
1: Ну, да, ты прав. Хотя акцента, вот я 250 на нем откатал после вместе с этой заменой коробки, неважно. И товарищу отдал его. Он его только на 500 продал. Ну, потому что гнить уже начал.
0: Ну, понятно, да, уже возраст.
1: Вообще без забот.
0: Полмиллиона, да. Спасибо тебе большое за статистику. Удачи, да. Следующий звонок принимаем. Еще успеем с одним из наших слушателей поговорить. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Да-да-да, слушаем тебя.
2: Евгений, меня зовут.
0: Давай, Жень, излагай, какая тачка была самая крутая у тебя без поломок.
2: Она единственная, это Datsun Ondo.
0: Чуть потише. Datsun Ondo? Я правильно понимаю?
2: Да-да-да.
0: Слушай, ну так, а это же, ну как бы, ну, Гранта.
2: Да нет, далеко не Гранта. Вот, значит, в первый год эксплуатации сколы появились в плане того, что на дверях, да что, ногами подбивали. Но оцинковка делала свое дело, ни одного рыжика еще нету. Оцинковку видно, но никакой ржавчины. Вот, хотя я его эксплуатирую и на охоту езжу. У меня друг первый раз вообще увидел. В пахоту выехали, он говорит, зачем Ниву убрал себе? Вот, в общей сложности, вот, за 7 лет, что получается, накатал я 160, вот, но машина эксплуатируется просто в экстремальных условиях, и вот недавно только привода развалились, пришлось поменять.
0: Но у нее изначально был такой демократичный ценник, что, знаешь, можно было комплект приводов на 10 лет вперед купить.
2: Ну, да. Как бы недорогой, если честно сказать, по сравнению с учетом подобное.
0: Понятно. Ну что, спасибо тебе большое за статистику. Господа, теперь давайте подытожим то, что нам сегодня накидали. Очень много накидали японских вариантов, но это понятно. Было ожидаемо, что будут хвалить японский автопром. Кстати, Toyota не в фаворе. В фаворе была Honda. Ну и плюс вспоминали старых корейцев, французов даже вспомнили. Залог вот успеха в данном случае, без проблемности, у многих был один. Надо вовремя все делать, надо вовремя обслуживать, это понятно. Но просто как бы вот владеть автомобилем беспроблемно, это понятно, его содержать, вовремя все делать и тому подобные вещи. Но изначально надо делать выбор в пользу того, что проще. Вот то, что нам сегодня перечисляли, это в основном очень простые машины. Ну, не было такого, что прям, ну, вот кроме там марка полноприводного, не было чего-то такого суперсложного. И без лишней электроники, без лишних каких-то систем, не супермощные и так далее. То есть есть машины достаточно простые, и здесь по пути упрощения, пойдя, вы для себя минимизируете какой-то проблем. Проблемные лишние траты, проблемные заезды в сервисы и так далее. Вот это на самом деле 100% совет. Вот если вы смотрите машину с пробегом, бояться пробегов после 150 тысяч не стоит, если эта машина простая. Если в ней нет ничего сложного. Конечно, там атмосферники, механика и отсутствие лишней электроники – это залог успеха. Я хотел поблагодарить тех, кто поделился с нами сегодня своей информацией и статистикой. Спасибо вам, но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
3: Техосмотр.
4: Реклама.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан импорт на Бабушкина. Поехали.
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Бабушкина 9.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру

0: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
1: Помогите! Кону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
0: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
6: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
7: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радиопилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о головном освещении на автомобилях. Первое правило, о котором мало кто знает, лампочки в фарах следует менять парами. Во-первых, раз померла одна, второй тоже осталось недолго. Во-вторых, старая лампа почти всегда светит хуже аналогичной новой, нарушая картину светораспределения. Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описание и каталоги. В общем, советуем выбирать продукцию солидных компаний. Срок службы галогеновых ламп, например, со стандартным световым потоком, ну, примерно 600 часов. Он во многом зависит, конечно, от напряжения. Оптимальное для долгой работы 13,2. При подборе и замене ламп, например, с галогеновых на светодиодные, необходимо обязательно консультироваться с профессионалами, занимающимися автосветом. Часто конструкция фар не предусматривает таких замен, но существуют светодиоды, способные вписываться в штатные фары. Только разбираться самому в этих нюансах для большинства владельцев просто некогда. И уж тем более подобные манипуляции выглядят рисково и зачастую даже бесполезно с ксеноном. В данном вопросе надо ориентироваться на технический регламент, требования завода и, конечно, требования закона. Стоит еще отметить, о чем забывают при подобных манипуляциях. Например, светодиодные лампы не имеют такой температуры и тепла при работе, и поэтому часто фары потеют или просто перемерзают. В любом случае, менять лучше на то, что установлено, или очень досконально подбирать и пробовать все с профессионалами, разбирающимися в тонкостях и нюансах.
2: Информация на правах рекламы.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Техосмотр.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец.
3: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
4: 469 лошадей. Пневмоподвеска.
3: Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

Реклама. Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум». Редактор

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе «Уралмаш».
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-ebet.ru.
4: Пора-пора, мото-мото-мото.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
7: Фитнес-час на радио «Пилот».
8: Get a phone call from the queen with 100 heads.

0: Светлана.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.

0: Площадь ООО СНС Ривьера-Центр. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.
12: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
13: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Лето переваливается через свой условный экватор, но при этом нас ждут впереди много ярких событий. Музыкальные конференции, фестиваль «Трип» в Ростове-на-Дону, фестиваль «Сказка», ВК-фест, приезд в Москву и в Казань звезды прогрессив-хаус-музыки «Динокса» и многое-многое другое. Об этом и не только в этом выпуске радио-шоу. И, конечно, новая музыка с мировыми эксклюзивами. 12 новинок я собрал и надеюсь, что многие из них вас порадуют. Открывает этот выпуск совместная работа. Костя Лавский, проект «Be Soul» и композиция, которая называется «Ничего особенного, Тулуза». Композиция вышла на рекорд-компании «Songwara Tales». Итак, с вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу «Digital Emotions». Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

На этой неделе состоится мощное мероприятие. 17 июля сначала в Казани, а потом 18 июля в Москве пройдет мини-тур мировой звезды прогрессив-хаус-музыки. Для российской электронной сцены это событие можно назвать настоящей удачей. Динокс, артист международного масштаба, с плечами которого выступления более чем в 70 стран, крупнейшие фестивали, культовые клубы и релизы, которые звучали в сетах диджеев по всему миру. Его имя давно знакомо и стало качеством для поклонников прогрессив хаус музыки, органика и дип хауса. 18 июля мы услышим тот самый фирменный Динокс саунд, плотный, элегантный, глубокий, с мощной энергетикой и безупречным вкусом. В эту ночь Динокс отыграет специальный 4-часовой диджейский сет. Площадка Madeleine Valley выбрана не случайно, интерьер пространства создан из тысячи артефактов и предметов искусств и деталей, привезенных из Индонезии. Локальную поддержку вечеринку окажут проекты МОС, Фантомас Вайф, Династия, Фонарев, Максим и другие дежаки. Итак, 18 июля, Москва, Динокс, площадка Madeleine Valley. Ну а мы с вами слушаем композицию, совместную работу Динокса и Фашер. Трек называется «High Paradise».

Луис Дамора – отличный испанский музыкант и диджей. Он переосмыслил оригинальную работу Нитрам проекта «Ист Кафе» и дал ей свой вдохновляющий звуковой ландшафт. Давайте послушаем, что получилось.

Иногда история не заканчивается, она просто продолжается под новым именем. Совсем недавно на Juno Beats вышел совместный сингл проекта Anacrum и Anuflash Thunderwave, релиз, который особенно интересен поклонникам российского проекта. После того, как Anacrum продолжил существование как сольный проект, бывший участник дуэта запустил свой собственный проект Anuflash. И этот трек, их совместный, становится первой официальной совместной работой, но уже в новом статусе двух независимых артистов. Thunderwave не просто новый релиз, это символичное начало новой главы двух артистов, чьи музыкальные пути когда-то начинались вместе.

0: Реклама. Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
1: О,

0: Тимирязевский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
0: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
0: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
3: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
1: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
7: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерний драйв на Радио Пилот.
9: Вы слушаете радиошоу Digital Motions. Я Владимир Фонарев. Продолжаю вас знакомить с новинками прогрессив хаус музыки. Представляю вам музыканта Дилби, который сейчас на пике популярности. Это настоящий пример упорного труда и преданности делу. Он вырос в Новой Зеландии на классических звуках хаус-музыки и техно, после чего перебрался в Берлин, и Берлин стал для него трамплином к мировой славе. Музыка Дилби ритмична и зажигательна, а выпуск мини-альбома на лейбле Эрнана Катанео «Садбит» тому подтверждение. Я хочу представить вашему вниманию композицию «Body Talk» – классический прогрессивный грув, который постепенно нарастает и усиливает напряжение. Хорошая работа для танцевальных площадок.

По традиции, в середине программы представляю свой гастрольный график. 18 июля, Москва, площадка Модейн Бали. Совместное выступление с Диноксом, Максимом, Мосс, Династия и другими артистами. 19 июля, Москва, ВК Фест, БДНХ, дневной сет, об этом чуть позже. 22 июля по 24 июля музыкальная конференция на площадке «Эмбарго» в Ростове-на-Дону. И там же продолжение фестиваля, который уже проходит не в первый раз. «Трип 2026. Ростов-на-Дону. Эмбарго Клаб». 31 июля. Москва. Кетчап. И традиционная вечеринка «Digital Emotions Night». В этот раз к нам присоединится Антон Мейк. 1 августа «Геленджик» и площадка «Айра». А программу продолжает Эми Гальван и его новый трек, который также вышел на лейбле «Садбит».

Следующая композиция выйдет только 17 июля. И если вы слушаете программу сейчас, то вы понимаете, что это уже премьера чуть ранее, чем официальный релиз. Ник Лурен и Николас Радо вновь объединились и сделали композицию, которая получила название «Fuego». Очень интересная работа, ну а для нас мировая премьера в радиошоу «Digital Emotions».

Excel Ares становится ярким и мощным артистом. Он буквально сыплет последний год клубными хитами и собирает на сольные выступления огромное количество своих поклонников. Уникальный артист, который сочетает в себе талант продюсера и сильного диджакея. Сегодня хочу представить вашему вниманию его новую работу. Она получила название «Synth Control».

0: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
1: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
2: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
3: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
0: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
7: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Следующий трек довольно-таки часто звучит в моих диджейских сетах в последнее время. Многие интересуются, что это за работа и где ее можно скачать. Это эксклюзив. Когда будет издан этот трек, я пока не знаю. Но эта композиция точно крадет ваши сердца. Это совместная работа Arctic White и Dinox'а. И называется она Open Your Mind. Фантастически красивый трек.

Я очень рад, что Занки Гулетти вернулся на рок-компанию The Soundgarden. Австралийский продюсер представил два мелодичных трека в типичном для него звучании, которые точно зажгут эмоциями любую танцевальную площадку. Я же предлагаю вашему вниманию композицию, которая получила название «Caring».

финале программы прозвучит очень необычная, нехарактерная работа для этого музыканта. Она наполнена глубоким погружением и эссенными линиями. А по-другому не может быть, потому что это Николас Виана и его космос. Так называется эта композиция. В конце программы всегда говорю, все выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fonarev.com, а также их можете найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений. И подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и канал Макси Фонарев. Пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радиошоу Digital Emotions.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет,
1: Хан. Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио. 104 FM.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Ворлд.фм. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10-12+.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
5: хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.